стоит по жизни, как по бритве. Но знаю, что он точно будет победителем. И, гордый, помни, что один на свете неповторимостью души своей так светил. И ты всегда один меня поддержишь. Даже если мир восстанет против, успокоишь. Но здесь нельзя же строчку одну не добавить, что скоро станешь самым лучшим в мире папой.

Реверс, реверс, саундстрек, саундстрек. 2009, это город, yeah. Рожденный на улицах и не закованный модой. Вся наша

создавший совсем иной аспект. Работа для людей, а не ради мнений. Путь запоминает новое поколение. Мы молодые, наглые, наносим урон. Нам не нужна реклама, мы дерзко лезем на трон. Наш стиль не ваш стиль, ты уж извини. Другие идеалы в формате MP3. Никаких законов, родной дом, гетто. Твоя фантазия.